Иди вот после рецептора. Асадру дамбабу, асадру аварка. Асадру. А не убей крину. Валар, сегодня тут у меня сенсер. Спасибо, бонсуар, а тут и а тут.